0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Доброе утро, город! С вами Наталья Егорова на волне Компас ФМ. На календаре 8 июля, среда. Мы уже в середине недели. Это значит, что понедельник и вторник позади, а до пятницы рукой подать. Ну а пока за окном свежо и дождь, самое время настроиться на рабочий лад и узнать, что важного ждет нас сегодня в ленте новостей. Но перед этим минута отличного настроения в ваших колонках. Включайте звук громче, готовьте любимый бодрящий напиток и улыбнитесь своему отражению в экране телефона, потому что у нас много хорошей музыки для вашего утра. И вот кто составит нам компанию совсем скоро. Это Михаил Задорин,

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, на какую тему провел совещание президент и о том, какой концерт пройдет в Белгосфилармонии.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Александр Лукашенко провел совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области накануне, пишет Белта. Президент принял решение, что вместо агрохолдинга «Купаловское управление делами президента» появится несколько самостоятельных сельхозпредприятий. Глава государства также концептуально поддержал предложение об укрупнении Дрибинского района. В результате район по размеру станет среднестатистическим в Могилевской области. На копейку подорожало автомобильное топливо с сегодняшнего дня, пишет Белта. Так, с учетом корректировки розничных цен на моторное горючее, на АЗС «Белнефтехима» теперь 92-й бензин стоит 2 рубля 59 копеек, 95-й – 2,69, 98-й бензин – 2,91 копейка и дизельное топливо – 2 рубля 69 копеек. Плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск Малорицкого и Драгичинского районов начались накануне, сообщили Минобороны. В ходе мероприятия планируется восстановление навыков командного состава в управлении с подчиненными, подготовка военнообязанных к выполнению задач и отработка вопросов формирования, подготовки и применения отрядов народного ополчения. Основное внимание уделят отработке задач территориальной обороны в ходе реализации мер военного положения с отработкой вопросов защиты личного состава и объектов от беспилотников. И последнее. Программу к 270-летию со дня рождения Моцарта представит Белгосфилармонии, пишет Белта. Проект познакомит слушателей с творчеством авторов, которые формировали музыкальный вкус и стиль юного Моцарта. Помимо вокальных сочинений, на концерте прозвучит инструментальная музыка. А еще зрители услышат звучание рояля и знаменитого клавесина малого зала филармонии. Мероприятие пройдет завтра.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: подарили нам космос. После такой песни можно окончательно проснуться. Сегодня 8 июля, среда, город только просыпается, пробок еще нет. Сегодня дождь за окном, уже середина недели. Наслаждаемся моментом, и пусть сегодня все складывается легко. С вами Наталья Егорова, прямо сейчас о музыкальных планах. И совсем скоро нам составит компанию Михаил Задорин. Перед этим прозвучит Queen. Ну а раньше всех смысловые галлюцинации. Но прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И сервис Яндекс.Карты мне подсказывает, что в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Планы на вечер. На Компас FM.
3: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Стендап-шоу «Чего хотят женщины» пройдет сегодня вечером в Стендап Камеди Холл. Это уникальная программа, где комики и эксперты разбирают реальные истории из жизни зрителей. Среди экспертов – профессиональные психологи, тарологи и астрологи. Любой желающий может выйти на сцену, рассказать о своей проблеме и получить совет. Стендап-шоу «Чего хотят женщины» начинается сегодня в 8 вечера и проходит каждую среду. Стоимость билета – 20 рублей, место нужно бронировать.
1: Планы на вечер.
3: Спектакль «Тетки» можно посмотреть сегодня вечером в Молодежном театре. Это семейная комедия с элементами детектива. В старинном историческом особняке живут две экстравагантные тетушки. На их недвижимость претендуют не только аферисты и застройщики, но и родные. Неудачливому племяннику срочно понадобились деньги, и он отчаянно хочет продать дом. Ситуация выходит из-под контроля, когда в особняке внезапно собирается странная компания. Беглый заключенный, аферист, ревнивая невеста, полицейский и чиновник. Чтобы защитить свое родовое гнездо, тетушкам приходится скрывать труп, а главным героям пускаться в авантюры, маскироваться и выпутываться из курьезных ситуаций. Спектакль «Тетки» начинается сегодня в 7 вечера. Стоимость билета от 35 до 45 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
1: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: пригласить исполнителя в нашем эфире, но прямо сейчас «Дорожный компас».
1: «Дорожный компас».
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: «Дорожный компас». Реклама на «Компас-ФМ». Что происходит в мире машин, знает «Компас-ФМ». Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на «Компас-ФМ». 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Если заглянуть в историю, 8 июля – дата знаковая. В 1709 году русские войска разгромили шведов под Полтавой. Решающее сражение Северной войны. А в 1818 в Петербурге начали строить Исаакиевский собор. И еще один факт. Именно 8 июля 1944 года в СССР учредили звание «Мать-героиня». Его получали женщины, воспитавшие не менее 10 детей. А еще сегодня день семьи, любви и верности. В общем, история этого дня про подвиги, любовь и большие стройки. С вами Наталья Егорова на Компас FM. Дальше хорошая музыка, теперь о музыкальных планах. И совсем скоро услышим Владимира Преснякова. Перед этим ждем Mike and Mechanics. Ну а раньше всех Алиса. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет про арахис. Почему в одних странах он был признаком роскоши, а в других им кормили рабов. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И сервис Яндекс.Карты мне подсказывает, что в Могилеве крупных пробок нет. В Витебске скопились автомобили на проспекте Черняховского у пересечения с Московским проспектом. В Минске пробки на Денисовской и Иванеева от Мельничного переулка до проспекта Рокоссовского 7 минут. Придется задержаться на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной 4 минуты постоять.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM. Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про арахис. Вы узнаете, почему в одних странах он был признаком роскоши, а в других этим бобовым кормили рабов. Ну и, конечно, про его полезные и не очень свойства. «Здоровый день». Арахис, несмотря на созвучное название, орехом не является. Это один из немногих бобовых, которые можно есть сырым. На своей родине, в Южной Америке, арахис был очень популярен и в некоторых племенах ценился не меньше, чем какао-бобы или кофе. А все благодаря двум преимуществам. Во-первых, неприхотливость самого растения. А во-вторых, большая энергетическая ценность. Всего одной хорошей жмени этих бобов можно восстановить силы взрослого мужчины. За это индейцы Южной Америки очень высоко ценили арахис, а некоторые племена даже использовали его в качестве денег. Что интересно, по этим же причинам в африканских странах арахисом кормили рабов и даже свиней. У белого человека не было проблем с питанием, а тратить много денег на содержание прислуги они не хотели. И тут дешевый, неприхотливый и питательный арахис оказался очень кстати. Да еще и сами рабы, будучи людьми находчивыми, делали из этих бобов очень неплохие блюда. Начиная от простых лепешек, заканчивая питательными смесями, которые включали козий жир, сухофрукты, ну и, конечно, сам арахис. Здоровый день!
2: Ну а теперь про пользу. Большое количество белков, углеводов и полиненасыщенных жиров, а также полное отсутствие холестерина делает из этих бобов настоящую энергетическую бомбу. Ровно половина состава арахиса – линолевая и олеиновая кислоты. Они играют прямую роль в строительстве клеток и в снабжении их энергией. Они улучшают обмен веществ и помогают быстрее усваиваться белкам, способствуя росту мышечной массы. Эти кислоты не вырабатываются в нашем организме, поэтому очень важно поддерживать их наличие с помощью продуктов питания. Комплекс витаминов В, С, Е и ПП нормализует работу желчного пузыря, нервной системы, головного и костного мозга, а также сердца. А еще помогают вывести вредный холестерин, ну и просто укрепят иммунитет и улучшат настроение. По словам специалистов, жареный арахис ненамного уступает в полезности сырому. В процессе термической обработки некоторые вещества теряются, но взамен появляются другие. После умеренной обжарки увеличивается список антиоксидантов, которые помогают выводить токсины и шлаки, а также замедляют процессы старения. А из-за отсутствия влаги на бобах не образуется плесень, что позволяет их дольше хранить. Однако есть у, как его называют в народе, земляного ореха и противопоказания. Так людям, страдающим от артроза, артрита, подагры, а также при болезнях печени, поджелудочной железы, лучше отказаться от употребления арахиса. Ну а тем, кто недоволен своей фигурой, употребление арахиса лучше ограничить из-за большого количества калорий. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Здоровый день». Реклама на Компас FM.
3: Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 8. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Время для свежей информации. Что случилось в нашей стране, пока мы спали, узнаю буквально через несколько секунд. Ну а пока ждем нашей ведущей новостей Ольгу Березовик. Расскажу, кого послушаем совсем скоро. Это будет Григорий Лепс. Чуть раньше споет Modern Talking. А перед этим Александр Маршал. Всех ждем в нашем эфире после выпуска новостей, ну а прямо сейчас Дорожный компас.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на Ванеева от реки Свислочь до проспекта Рокоссовского 4 минуты. На Сурганово от Якуба Колоса до проспекта Независимости 4 минуты. На Партизанском проспекте от МКАД до Ангарской 5 минут придется постоять.
1: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии Ольга Березовик. И сейчас мы узнаем, что нового произошло. Доброе утро, Оля. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу, какой указ подписал президент о фестивале в Ботаническом саду.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко утвердил меры по развитию Юго-Востока Могилевской области по Поозерье до 2030 года, пишет Белта. Указ позволяет сформировать благоприятные условия для дальнейшего развития регионов, создания там новых предприятий и производств, а также реализации инвестпроектов. К слову, требования к таким проектам усиливаются, в них должна быть подтверждена экономическая эффективность и обоснованы сроки окупаемости. Прямые линии Мингорисполкома и районных администраций пройдут уже в эту субботу, пишет Минск Новости. Так, с 9 утра и до полудня горожане смогут задать свои вопросы заместителю председателя Мингорисполкома Андрею Стригельскому. Также у граждан будет возможность пообщаться с представителями руководства районных администраций. Ну а номера телефонов можно найти на сайтах администрации города. Занятие по огневой подготовке с офицерами Минобороны Генштаба Вооруженных сил прошло на полигоне Уручье накануне, рассказали в военном ведомстве. Им руководил начальник главного управления боевой подготовки Владимир Белый. Военнослужащие совершенствовали навыки при работе со стрелковым оружием. Так, офицерский состав выполнил нормативы по стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова, тактической медицине и теории. И последнее. Фестиваль живой музыки «Классика Лайв» состоится в столичном ботаническом саду уже в эти выходные, пишут Минск Новости. Там на белом рояле музыканты исполнят музыку Баха, Моцарта, Чайковского и других композиторов. Кроме того, для гостей подготовили мастер-классы, детский амфитеатр, музыкальный квест и другие развлечения. Начало мероприятия в 10 утра.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди до 20 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Modern Talking, Брайан Луи. Сразу вспоминается, как в 80-е все подпевали этому припеву, даже не зная английского. И вот спустя десятилетия эта песня все так же заставляет притопывать ногой, даже если вы за рулем. 8 июля – день, когда можно немного поностальгировать, вот так как это середина недели и лето. Ну а также самое время зарядиться энергией. Меня зовут Наталья Горова. Вы слушаете Компас FM. У нас музыка для хорошего настроения. Прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро Григорий Лепс, перед этим The Cure. Ну а раньше всех Чайф. Прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет, что же выяснили австралийские ученые. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске крупных затруднений нет. В Минске уже 3 балла. И вот где пробки: на Воупшасово от интерната номер 2 до Солтеса 7 минут. На Якубоколоса и Красное от Дорошевича до проспекта Машерова 10 минут. На Куйбышево от Кульман до Машерова 13 минут. На Гинтовто от Шафарнянской до Городецкой 5 минут. Придется задержаться.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, что выяснили австралийские ученые, а еще про новое опасное явление, которое обнаружили на Марсе. И это «Дело техники» на Компас FM.
0: «Дело техники».
2: Австралийские ученые поставили под сомнение рекомендацию относительно безопасного времени под Солнцем. Согласно новой научной работе, излучение нашей звезды может быть опасно в любое время, когда его лучи касаются нашей кожи. Исследователи университета Берхофера обнаружили, что неважно, когда организм получил дозу ультрафиолета, утром или в полдень, важна суммарная доза. Специалисты сослались на то, что предыдущие исследования силы излучения Солнца сегодня уже не настолько актуальны, как раньше. Тем не менее, люди до сих пор уверены, что утром свет на 100% безопасен и поэтому теряют бдительность, проводя на улице слишком долго. Итог все тот же – повреждение кожи. В эксперименте участвовали 58 человек. Половина загорала в 10:30 утра, вторая – в 13:30. На следующий день они менялись, после чего сдавали анализы. Биопсия кожи показала повреждение ДНК после часа под солнцем у обеих групп добровольцев. Разница у тех, кто принимал солнечные ванны утром, была всего на 7% ниже в сравнении с теми, кто загорал днем. Ученые не призывают совсем избегать солнца. Оно необходимо для синтеза витамина D и в целом для морально-психологического состояния. Но напоминают, что ультрафиолет – это канцероген, и защита в виде крема нужна всегда, а не только в полдень.
0: Дело техники.
2: Новое опасное явление на Марсе обнаружили американские ученые. Специалисты университета Алабамы с помощью сразу нескольких орбитальных аппаратов изучили крупнейшую пылевую бурю на поверхности, и оказалось, что внутри нее образуется множество электрических разрядов. Их мощности и количества вполне достаточно, чтобы вывести из строя электронику марсоходов или научных баз, которые в будущем должны появиться на Красной планете. Явление возникает из-за того, что при подъеме и трении миллиардов песчинок при высокой скорости ветра возникает разделение электрических зарядов. Слабая проводимость марсианского воздуха позволяет этим зарядам накапливаться и удерживаться длительное время. В локальных зонах на определенной высоте напряженность поля приближается к порогу электрического пробоя. Ученые добавили, что марсоходы пока с этим не столкнулись, так как их дистанционно выключают на время пылевых бурь. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8:10 и 10:10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Министр обороны Румынии направил в Украину официальный запрос с предложением запрограммировать украинские беспилотники на самоликвидацию в случае их попадания в территориальные воды этой страны, пишет Белтам. По словам главы румынского оборонного ведомства, такая мера позволит повысить безопасность национальной территории восточного фланга НАТО. Также он пояснил, что решение может быть реализовано предварительным программированием соответствующей зоны. В этом случае беспилотник сможет автоматически самоликвидироваться даже при потере связи с оператором. Конкурс среди поступающих на целевые места прогнозируют в медуниверситете, пишет Белта. По словам ректора вуза, на 782 места подали почти 1400 заявлений. Между тем, это самые высокие контрольные цифры приема на целевую подготовку по всем вузам страны. К слову, более 260 целевиков имеют дипломы и аттестаты с отличием. Занятие по огневой подготовке с офицерами Минобороны Генштаба Вооруженных сил прошло на полигоне Уручи накануне, рассказали в военном ведомстве. Им руководил начальник главного управления боевой подготовки Владимир Белый. Военнослужащие совершенствовали навыки при работе со стрелковым оружием. Так, офицерский состав выполнил нормативы по стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова, тактической медицине и теории. И последнее. Главные шедевры Моцарта можно будет услышать в столичной филармонии уже завтра, пишет .бай. Там камерный хор представит новую программу «Путь к Моцарту». Ее подготовили к 270-летию со дня рождения композитора. Будут и инструментальные номера. Начало в 7 вечера.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди до 20 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

Слушайте, на дворе 8 день июля, а погода совсем не радует. Вот где это тепло, палящее солнце, да? Мне кажется, мы уже успели охладиться от жары, что была неделю назад, и опять уже по ней скучаем. По прогнозам, кстати, вся эта неделя будет такой же мокрой и холодной, поэтому нам ничего не остается, как одеваться потеплее и заряжаться позитивом от хорошей музыки. Ну и в ближайшие 15 минут нас согревать будет группа «Добром», также «Браво». Ну а раньше остальных послушаем Владимира Кузьмина. Ну и напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. Хорошего вам продуктивного дня и только отличного настроения. И да, впереди нас ждет гороскоп, поэтому никуда не переключайтесь.

Слушайте, ну вы правильно сделали, что словили сигнал компаса ФМ. Ведь прямо сейчас будет гороскоп. Итак, для Овнов сегодня идеальный момент, чтобы спланировать бюджет. К вечеру ждите важных новостей от близких. Тельцам рекомендуется направить энергию на завершение начатых ранее проектов. А вот близнецы сегодня можете не суетиться и заниматься рутинными делами. Ну а вечер подарит новый прилив сил и вдохновения. Переходим к ракам. Отличный день для командной работы. Обсудите идеи с друзьями, они дадут ценный совет. У львов сегодня возможны небольшие споры с руководством. Проявите хладнокровие, и авторитет только возрастет. Ну вот с этим советом можно поспорить. Будьте осторожны, не ходите по тонкой грани терпения вашего начальства. Сначала все обдумайте. На этом предлагаю немножечко прерваться. Сейчас послушаем музыку, а после продолжим гороскоп для оставшихся знаков. Напоминаю, вы на Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И в ближайшее время послушаем «Елку». Еще будет пар горь.

0: Вот такая у нас ближайшая классная подборка, поэтому никуда не переключайтесь и оставайтесь с нами. Ну и позже продолжим наш гороскоп.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Про звезду пел нам только что Стас Пьеха. Как бы напоминаю, что нужно продолжить гороскоп для оставшихся знаков. Так вот, Дев сегодня ожидает удачный день для учебы и расширения кругозора. Весам рекомендуется быть осторожными с чужими деньгами и кредитами. Полагайтесь только на свои силы. У скорпионов внимание будет сегодня смещено на личные отношения. Хороший день для откровенного разговора с партнером. Стрелец, сосредоточьтесь на рутинных делах и здоровье. Ну а вечер порадует приятным флиртом или знакомством. Козерогам сегодня вместо работы рекомендуется заняться хобби, побольше отдыхать и использовать время на общение с детьми и близкими. Водолей, решайте бытовые и семейные вопросы. Домашний уют сегодня станет вашей главной батарейкой. Ну и, наконец, рыбы. У вас ожидается много звонков, поездок и коротких встреч, поэтому держите под рукой блокнот для записей. Ну а я держу руку на пульсе, а точнее на пульте, чтобы своевременно вам включать только качественную музыку. Вот, например, в эти 15 минут в нашем эфире появится Ouch Overkill, еще будет елка, ну а раньше остальных нас посетит город 312. И да, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. Легкого вам дня и удачи на дорогах!

Ну что же, вливаемся в новый час в компании Компас FM. Напоминаю, сегодня уже среда, 8 июля, и если вы только сейчас проснулись, то поздравляю, уже практически полдень. Ну и чтобы сразу ввести вас в курс дела, сообщаю, что сейчас будет коротенький анонс музыки на предстоящие полчаса, а уже после выпуск новостей от Павла Суринова. Меня зовут Анастасия Лисова, никуда не переключаемся. Итак, появится группа «Чили». Еще споет Лиэм Раймс.

0: Павел Сулинов уже в студии, готов поделиться чем-то интересным. Паш, привет. Какие новости к этому часу?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу о конфронтации США и Ирана и фестивале живой музыки.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Иранские вооруженные силы нанесли удары по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаки Соединенных Штатов по иранской территории сегодня, пишет Белта со ссылкой на Фарс. Всего было атаковано 85 важных объектов в США. Напомню, в прошлом месяце Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании. Однако представители Министерства иностранных дел Ирана заявили, что за прошедшие 3 недели американская сторона неоднократно нарушала его условия. А сегодня Соединенные Штаты заявили о новой серии мощных ударов, в ходе которой атаковали более 80 целей. Единый день депутата проходит в столице сегодня, пишут Минск Новости. Так, прием уже начался и продолжится до 20:00 в Минском городском совете депутатов. Граждан примут во всех администрациях районов города. Обратиться можно в любую, независимо от места проживания и без предварительной записи. Министр обороны Виктор Хренин поздравил военнослужащих и ветеранов зенитных ракетных войск с профессиональным праздником, сообщили в Минобороны. В поздравлении говорится, что сегодня военнослужащие зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО в напряженных условиях обстановки достойно решают задачи по прикрытию важных государственных и военных объектов, а также несут боевое дежурство по ПВО. Они ежедневно доказывают, что являются достойными наследниками боевых традиций предыдущих поколений защитников воздушных рубежей страны, отметил министр обороны. И последнее. Фестиваль живой музыки «Классика Лайв» состоится в столичном ботаническом саду уже в эти выходные, пишут Минск Новости. Там, на белом рояле, музыканты исполняют музыку Баха, Моцарта, Чайковского и других композиторов. Кроме того, для гостей подготовили мастер-классы, детский амфитеатр, музыкальный квест и другие развлечения. Начало мероприятия в 10 утра.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди до 20 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это была Дарья с песней «Море внутри», а вот у нас скоро будет море снаружи, если эти дожди не прекратятся. По прогнозам, они должны закончиться к воскресенью, поэтому зонты никуда не убираем, а носим их с собой. Ну, как варежки на резинке в детстве, помните, да? С вами Компас FM, Анастасия Лис вам. Ну, а слушать в ближайшие 15 минут будем «Чили», они споют про солнце. Также будет Игорь Николаев, и песня называется «18 лет», в общем, про перспективы молодости, да? Ну, а раньше остальных споет Александр Шевченко. Песня называется «Все будет так, как ты захочешь». Пусть оно так же будет и у нас. Все планы сбываются, а дороги только чистые, без пробок и никакого дождя. Всем хорошей среды, друзья.
1: Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу в

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Ну, домой нам еще не скоро, поэтому не тешьте себя напрасно этими мыслями. Давайте лучше я расскажу о самой необычной в мире дороге. Так вот, ей считается дорога Пассаж-Дюгуа во Франции. Она дважды в сутки полностью исчезает под водой из-за приливов. Длина ее всего 4 километра и соединяет она материк с островом. Ну а проехать там можно лишь два раза в день в течение короткого окна, около полутора часов, когда отлив обнажает каменную мостовую. И вот знаете, я загуглила фото этой дороги, так вот она выглядит страшно красивой. Не поленитесь и тоже посмотрите. Ну а сейчас давайте поговорим о музыке, а точнее послушаем ее. Напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и совсем скоро к нам присоединится певица Слава.

также будет группа The Cardigans. Ну а сразу после небольшого анонса слушать будем группу Алиса.

0: Е95.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Ну и солнце, и Монако нам пока может только сниться, поэтому давайте я расскажу о сегодняшних праздниках. Итак, 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Символом праздника является ромашка, а сам день посвящен сохранению семейных ценностей, брака и взаимной любви. С чем я вас и поздравляю. Идем дальше. Еще в мире отмечается Всемирный день борьбы с аллергией и День без дедлайнов. Неофициальный шуточный праздник для работников, уставших от жестких временных рамок. День, когда можно выдохнуть и работать в своем темпе. Ну, вот это мы любим, да? Поэтому этот день будем точно отмечать. Ну, а в народном календаре этот день называют Петр и Феврония Русальница. Считалось, что с этого дня русалки уходят глубоко на дно водоемов, поэтому купаться становится безопасно. Также этот день считается самым счастливым в году для заключения брака и помолвки. Это молодые, не очень берите сегодня заявления, идите в ЗАГС и подавайте их. И тогда, ну, как минимум по народным поверьям, вы будете счастливы. Это Компас ФМ, Анастасия Лисова. И слушать будем в ближайшее время группу Роксет. Также будет слава. Ну, а раньше остальных в нашем эфире появится Моральный кодекс.
1: Реклама на Компас ФМ. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Шведская группа «Роксет» только что пела о болезненном расставании и тоске, поэтому, чтобы вас это чувство не захватило в плен, оставайтесь на нашем радио подольше. Впереди много отличной музыки. Это «Компас ФМ», меня зовут Анастасия Лисова, и на часах уже 12:59, поэтому сейчас будет коротенький музыкальный анонс, а уже потом новости. Итак, совсем скоро появится группа «Винтаж». Также послушаем «Смоки». Ну а раньше остальных услышим группу «Крематорий».

0: И последнее. Фестиваль живой музыки «Классика Лайв» состоится в столичном ботаническом саду уже в эти выходные, пишут Минск Новости. Там, на белом рояле, музыканты исполнят музыку Баха, Моцарта и Чайковского и других композиторов. Кроме того, для гостей подготовили мастер-классы, детский амфитеатр, музыкальный квест и другие развлечения. Начало мероприятия в 10 утра.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске без осадков, в Могилеве и Минске обещают кратковременные дожди, а температура воздуха до 12 тепла. Завтра днем в этих городах пройдут кратковременные дожди, возможно гроза, а воздух прогреется до 19 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Океану прошлым. О таких планах нам только что пела Таша Оди. А у нас в прошлом осталась первая неделя июля, которая совсем не порадовала погодой. Вся надежда на оставшееся лето. Еще есть время насытиться жарким солнцем, теплыми атмосферными вечерами, водоемами и душевными посиделками на террасах. Что точно не зависит от погоды, так это наше внутреннее состояние, приятные моменты с близкими и возможность слушать любимую музыку. С вами в эту среду Компас FM, я Дарья Ветрова, и скоро к нам присоединятся Джанго, Ваня Дмитриенко, а раньше всех группа Алиса. Она прозвучит прямо сейчас.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

Компас FM. Компас FM. Всегда по пути. Компас.

0: Группа «Фандок» звучала только что с композицией «Венера и Марс». И вот чем уникальны эти планеты. Они ближайшие соседи Земли, но совсем не похожи на нее и друг на друга. Венера вращается в обратную сторону и медленнее, чем летит по орбите. Причем ее день длится дольше года. А на Марсе находится крупнейший вулкан Солнечной системы. Потухший Олимп высотой около 28 километров. И это в 3 раза выше Эвереста. А на часах уже 15:30, середина недели перевалила за середину. И это прекрасно, потому что среда считается самым психологически тяжелым днем недели. Будем наполнять ее любимой музыкой на Компас FM. С вами здесь Дарья Ветрова. И самое время узнать о ближайших планах в эфире. Скоро споют Филипп Киркоров.
1: Просто подари.
0: До этого появится Ardis. А раньше всех услышим Константина Никольского.
1: О добре и зле, о лютой ненависти.
0: Он прозвучит буквально через 20 секунд.
2: Реклама на Компас FM.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Суперхит «Натали» от Григория Лепса был сейчас в нашем эфире. Это композиция 94 года, которая сделала певца всенародно известным. И вот что интересно. У поэта и музыканта, которые написали песню, жен в то время звали Наташами. Вопреки слухам, текст не был посвящен погибшей возлюбленной Григория Лепса. Это собирательный образ. Продолжаем задавать настроение середине недели под любимые хиты. Это Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова. И впереди дуэт Кристина Агилера и Maroon 5, Филипп Киркоров, а раньше всех Ума Турман. Этот дуэт ждем после небольшой рекламы.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Кристина Агилера и Maroon 5 с треком Moves Like Jagger, и сам Мик Джаггер отнесся к этой песне с юмором. По его словам, композиция очень забавная и льстит ему, но заставляет напрягаться, когда он выходит танцевать. Почти 16 на часах. Продолжаем среду под любимую музыку на Компас FM. С вами Дарья Ветрова. И вот кого услышим в эфире дальше. Нам споют Иванушки International. До этого появится Парк Горького. А раньше всех услышим Владимира Кузьмина. Ждем эту композицию сразу после выпуска новостей.
1: В Минске 16 часов.

0: студии Ирина Журавлик, и она готова рассказать нам что-то важное и интересное. Привет, Ира, что нового успело произойти?
1: Привет, Даша. Из множества событий в мире я расскажу о распоряжении Дональда Трампа и о том, какой курьезный случай произошел в матче Лиги конференции УЕФА.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Дональд Трамп распорядился приостановить торговлю США с Испанией, пишет Белта. По его словам, данная страна – ужасный партнер в рамках Атлантического альянса, потому что безучастно и не платит. В местном издании отмечается неизвестного платиться ли идея президента США, так как Испания входит в Европейский Союз и отвечает за торговую политику всех стран-участниц. Добавлю, Мадрид был единственным союзником, отказавшимся поддержать новую цель НАТО на 2035 год – тратить 5% ВВП на оборону, что вызвало глубокое негодование Вашингтона. Больше жилья для нуждающихся построят в Минске.

0: открытой воде, а также прыжки с парашютом и километровый марш-бросок. Последнее. Игрок борисовского «Батэ» Егор Русаков забил курьезный гол в Еврокубках накануне, пишет «Точка.бай». В матче первого раунда квалификации Лиги конференции УЕФА 20-летний полузащитник нанес настолько мощный удар, что мяч пролетел сквозь сетку ворот соперника. В этой игре белорусские футболисты сыграли с албанским «Альбасани» в ничью. Исход противостояния решится в ответном поединке в Азербайджане 16 июля.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске без осадков. В Могилеве и Минске обещают кратковременные дожди. Температура воздуха будет до плюс 12. Завтра днем в этих городах пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: «Сделай шаг» призывала только что группа Open Space, и мы сегодня делаем шаг во вторую неделю июля. Вроде как на выходные обещают потепление, но все равно пасмурность и небольшие дожди. Вся надежда на синоптиков, которые часто ошибаются. Особенно этим летом я заметила, как часто прогнозы на ближайшие дни не совпадают с реальностью, что точно стабильно – это любимые хиты на Компас FM, поддерживающие наше настроение. Эту среду с вами провожу я, Дарья Ветрова, и вот каких исполнителей ждем в эфире. Появится «Звонкий».
1: Я верю в чудеса, слышу все голоса.
0: До этого споют «Катин Крю». А раньше всех услышим Александра Маршала. Его ждем после небольшой рекламы.
2: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Иванушки Интернешнл звучали сейчас в нашем эфире, и легендарный хит «Тучи» мог никогда не выйти в их исполнении. Изначально песню написали для Юры Шатунова, но когда стало ясно, что она ему не подходит, трек отдали начинающей группе. До выпуска «Туч» бойз-бенд был на грани распада. Дебютные выступления не приносили успеха, а выход этого сингла мгновенно сделал трио суперзвездами. Наша среда повернула в сторону вечера, и я предлагаю наполнять его любимой музыкой на Компас FM. Этот вечер с вами проведу я, Дарья Ветрова, и дальше услышим в эфире Звонкова, Катин Крю, а раньше всех группу Чайв. Все это после программы «Здоровый день», в которой узнаем, почему арахис был признаком роскоши в одних странах, а в других им кормили рабов. Об этом расскажет Михаил Громов, но сначала узнаем, как дела на дорогах.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске единственный затор на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. В Могилеве пробок пока нет, в Минске уже шестибалльная загруженность почему-то. Большая пробка на Якуба Колоса и Красной от Дорошевича до проспекта Машерова. Такая же большая пробка на Козлова от Платонова до проспекта Независимости. Еще придется постоять на Богдановича от Яндекс.Карты. Купалы до проспекта Машерова и на Сурганова от Платонова до проспекта Независимости.
1: Дорожный компас
2: для детей старше 16 лет.
1: Здоровый день на Компас FM.
3: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневно рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про арахис. Вы узнаете, почему в одних странах он был признаком роскоши, а в других этим бобовым кормили рабов. Ну и, конечно, про его полезные и не очень свойства.
1: «Здоровый день».
3: Арахис, несмотря на созвучное название, орехом не является. Это один из немногих бобовых, который можно есть сырым. На своей родине, в Южной Америке, арахис был очень популярен и в некоторых племенах ценился не меньше, чем какао-бобы или кофе. А все благодаря двум преимуществам. Во-первых, неприхотливость самого растения. А во-вторых, большая энергетическая ценность. Всего одной хорошей жмения этих бобов можно восстановить силы взрослого мужчины. За это индейцы Южной Америки очень высоко ценили арахис, а некоторые племена даже использовали его в качестве денег. Что интересно, по этим же причинам в африканских странах арахисом кормили рабов и даже свиней. У белого человека не было проблем с питанием, а тратить много денег на содержание прислуги они не хотели. И тут дешевый, неприхотливый и питательный арахис оказался очень кстати. Да еще и сами рабы, будучи людьми находчивыми, делали из этих бобов очень неплохие блюда. Начиная от простых лепешек, заканчивая питательными смесями, которые включали козий жир, сухофрукты, ну и, конечно, сам арахис.
1: Здоровый день!
3: Ну а теперь про пользу. Большое количество белков, углеводов и полиненасыщенных жиров, а также полное отсутствие холестерина делает из этих бобов настоящую энергетическую бомбу. Ровно половина состава арахиса – линолевые и олеиновые кислоты. Они играют прямую роль в строительстве клеток и в снабжении их энергией. Они улучшают обмен веществ и помогают быстрее усваиваться белкам, способствуя росту мышечной массы. Эти кислоты не вырабатываются в нашем организме, поэтому очень важно поддерживать их наличие с помощью продуктов питания. Комплекс витаминов В, С, Е и ПП нормализует работу желчного пузыря, нервной системы, головного и костного мозга, а также сердца. А еще помогают вывести вредный холестерин, ну и просто укрепят иммунитет и улучшат настроение. По словам специалистов, жареный арахис не намного уступает в полезности сырому. В процессе термической обработки некоторые вещества теряются, но взамен появляются другие. После умеренной обжарки увеличивается список антиоксидантов, которые помогают выводить токсины и шлаки, а также замедляют процессы старения. А из-за отсутствия влаги на бобах не образуется плесень, что позволяет их дольше хранить. Однако есть у, как его называют в народе, земляного ореха и противопоказания. Так людям, страдающим от артроза, артрита, подагры, а также при болезнях печени, поджелудочной железы, лучше отказаться от употребления арахиса. Ну а тем, кто недоволен своей фигурой, употребление арахиса лучше ограничить из-за большого количества количество калорий. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневно рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути. Это наши.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Я по

0: вместе с Компас FM.
1: Движемся дальше в ритме середины недели. Надеюсь, она выдалась у вас приятной, потому что вообще среда, по словам психологов, самый психологически сложный день недели. Стараемся завершить ее в хорошем настроении, с энтузиазмом и, конечно, в компании любимых исполнителей. Для этого с вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и дальше прозвучат группа «Добро», «Эрасмус», а раньше всех «Чичерина». Она нам споет после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Витебске затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробок пока нет, в Минске шестибальная загруженность, пробка на Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости. На Первомайской и Бедуле от Пулихова до Козлова, а также заторные Кубоколоса от Белинского до Сурганова. И еще придется постоять на Красной от Якуба Колоса до Киселева.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: На часах почти 5. Встречаем июльский вечер среды. Июльский — это, конечно, громко сказано. Лучше не уточнять, чтобы не расстраиваться. Ждем потепления к выходным, но все равно прогнозируют пасмурное небо и небольшие дожди. Погода нестабильна, как женщины, так что будем принимать ее такой, какая она есть, и будем поддерживать наше настроение любимыми хитами на Компас FM. С вами этот вечер провожу я, Дарья Ветрова, и вот кто присоединится к нам совсем скоро. Появятся руки вверх.
1: Ты оседаешь внутри, как никотин.
0: До этого споет Дона Саммер. А раньше всех услышим Вячеслава Бутусова. Эта композиция прозвучит после выпуска новостей, но пока небольшая дорожная информация для тех, кто в пути.
2: Дорожный компас.
0: Обновляю Яндекс.Карты и вижу, что в Витебске единственный затор на улице Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве появилась пробка на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской, а в Минске пятибалльная загруженность. Пробка на МКАД от Долгиновского тракта до дороги в Дрозды. Пробка на Первомайской и Бедуле от Красноармейской до Козлова, а также затор на Платоновой и Чапаева от Гекала до Первомайской, и еще придется постоять на Козлова от Платонова до проспекта Независимости.
2: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: студии появилась Ирина Журавлик, чтобы рассказать нам что-то важное и интересное. Ира, привет! Какие новости?
1: И тебе привет, Даша. Сейчас я расскажу о кадровых решениях президента и о том, почему может подорожать кофе и какао по всему миру.
2: Новости, новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко принял кадровые решения по двум районам Могилевской области. Сегодня, пишет Белта, теперь новым руководителем Шкловского района станет бывший председатель Бобруйского райисполкома Михаил Крицкий. А уже на освободившуюся должность президент назначил Александра Ковранина. До этого он был первым зампредседателя, начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию Бобруйского райисполкома. Как заявил президент, целью этих кадровых перестановок – создание относительно образцово-показательного района. В связи с чем спрос за результат нового руководителя будет строгий. Торговый дом Узбекистана открылся в Минске сегодня, пишут Минск Новости. Торжественное открытие приурочено к официальному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь. Там будут представлять узбекский текстиль, сельхозпродукцию, электротехнику. Сегодня на стендах выставлены товары трех брендов. По словам представителя узбекской стороны, президенты Беларуси и Узбекистана поставили задачу поднять товарооборот до 2 миллиардов долларов, чему и поспособствует открытие данного торгового дома. Занятия по огневой подготовке прошли с личным составом 120-й отдельной механизированной бригады. Сегодня рассказали в Минобороны. Маневры проходили на 227-м общевойсковом полигоне. Гвардейцы отработали приемы приведения стрелкового оружия и вооружения к бою, а также провели контрольные стрельбы из автомата Калашникова. И последнее. Кофе и какао могут подорожать во всем мире, пишет .by. По словам экспертов, на рост цен повлияет возможная продолжительная засуха, из-за которой будут поражены ключевые сельхозхозяйственные регионы крупнейшего производителя – Индонезии. Также на урожайности ароматных зерен и бобов могут отразиться последствия феномена Эль-Ниньо. Он способен вызвать глобальные климатические аномалии, в частности, существенное потепление.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске без осадков. В Могилеве и Минске обещают кратковременные дожди. Температура воздуха будет до +12. Завтра днем в этих городах.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: вместе с Компас FM.
1: Вечер среды потихоньку разгоняется, мы преодолели большую часть недели и надеюсь, что у вас еще остались силы для оставшихся дней и приятных выходных. Можно начинать планировать что-то интересное, что поможет расслабиться, выдохнуть, отпустить ненужные мысли и восстановить энергию. Пока нас продолжает заряжать любимая музыка на Компас FM, с вами здесь Дарья Ветрова и впереди у нас «Руки вверх», «Donna Summer», а раньше всех «Город 312». Все это ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают мне, что в Витебске появился затор на Замковой у пересечения с Ленина. Здесь произошло ДТП. В Могилеве пробка на Челюскинцев от Вишневецкого до Мельникова, на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской и еще затор на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Минске шестибальная загруженность. Придется постоять на Первомайской и Бедуле от Пулихова до Козлова, на Козлова от Платонова до проспекта Независимости, на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные. А бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Компас FM.
1: Скажи мне, расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

0: «Где ты была, моя каханая?» спрашивала только что группа Open Space. И чтобы не задаваться таким вопросом, бережем своих любимых, интересуемся ими, напоминаем о своих чувствах и поддерживаем. А нас этим пасмурным вечером продолжает поддерживать любимая музыка, бодрит и поднимает нам настроение. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и у нас дальше в эфире Роксет, Ёлка, а раньше всех группа «Конец фильма». Все это ждем после автоновостей, в которых узнаем о свежей статистике авторынка Беларуси, расскажет Александр Тамкович, как только я расскажу о пробках.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске движение стало довольно-таки плотным. Скопились автомобили на улице Ленина у пересечения с генерала Белобородова, на самой улице генерала Белобородова у пересечения с проспектом Черняховского. Также затор на Замковой у пересечения с Ленина. Тут ДТП. В Могилеве пробка на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира, на Челюскинцев от Вишневецкого до Мельникова и есть еще одна на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Минске уже семибальная загруженность, придется постоять на МКАД от поселка Зацин до дороги в Дрозды, на Немиге и Богдановича от Комсомольской до Машерова, а также на Сурганова от Якуба Колоса до Богдановича и пробка на Партизанском проспекте от Клубного проезда до улицы Ванильникова.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
3: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о свежей статистике авторынка Беларуси и новом седане от бренда TNET. Это автоновости на Компас FM. Белорусская автомобильная ассоциация подвела итоги июня, и впервые в этом году они оказались минусовые. За прошлый месяц белорусы купили менее 7,5 тысяч новых легковушек. Это на 9% меньше, чем в мае. Снижение затронуло большинство ведущих брендов, но лидеры рынка остались прежними. Это автомобили локального производства и связанные с ними марки. На первом месте BLG S50 с результатом 974 автомобиля. Серебро занимает BLG X50+, разошедшийся тиражом в 796 машин. Замыкает тройку Geely EX2, 667 проданных экземпляров. Особенно заметно просел сегмент электромобилей. В июне было реализовано 2500 новых электрокаров, на треть меньше, чем месяцем ранее. Впрочем, их доля на рынке все еще внушительная, свыше 33%. Аналитики прогнозируют, что в ожидании окончания квот на беспошлинный ввоз электромобилей спрос на электротранспорт в ближайшие месяцы может снова взлететь. Еще один важный момент – ужесточение правил экспорта автомобилей из Китая. Это заметно перекроило структуру частного ввоза. Сильно упали поставки BYD, зато выросли доли Chevrolet и Чанган.
1: Автоновости.
3: Российская марка TNET, чья модельная линейка состояла исключительно из кроссоверов, анонсировала свой первый седан. Он получил индекс А8, а под свежим шильдиком, судя по всему, скрывается хорошо знакомый Cherry Azera 8. Собирать новинку будут на предприятии под Санкт-Петербургом. По габаритам это полноценный представитель D-класса. Длина 4,7 метра, а колесная база 2,7 метра. Авто оснащен 1,6-литровым мотором мощностью 150 сил. Также ожидается версия с 2-литровым двигателем на 197 лошадиных сил. Флагманский мотор в паре с 8-ступенчатым автоматом разгонит седан до сотни за 9 секунд. Оснащение обещает быть богатым. Внутри медиа-система с двумя экранами, аудиосистема с динамиками Sony, кресло с электрорегулировкой и вентиляцией, панорамная крыша и атмосферная подсветка. Подогревы по полной программе. Не только переднее кресло, но и задний диван, руль и даже форсунки омывателя. Снаружи седан можно будет узнать по 18-дюймовым колесным дискам и эффектным красным тормозным суппортом. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Sleeping in my car, сплю в своей машине. С такой композицией звучали сейчас Roxette, и с этой песней связана одна интересная история. Когда трек стал популярен во всем мире, власти некоторых стран посчитали текст слишком откровенным. Например, в 1995 году перед концертом в Китае группу официально попросили смягчить слова песни. Музыканты пообещали это сделать, но в итоге ничего не поменяли. Называется «Сделай вид, что согласился, и сделай по-своему». Продолжаем встречать вечер среды, провожаем середину недели и начинаем предвкушать долгожданные выходные. Эта неделя окажется какой-то долгой, а знаете почему? Потому что погода. Постараемся не зацикливаться на этом неприятном моменте и сделаем громче приятные хиты на Компас FM. Скоро прозвучат Владимир Пресняков, Queen, а раньше всех «Високосный год». Ждем их после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Витебске пробка на Замковой у пересечения с Ленина. Здесь ДТП, а в остальном дороги свободны. В Могилеве затор на Пионерской и Днепровском спуске от Пожарного переулка до Пушкинского проспекта. Еще один на Челюскинцев от Вишневецкого до Мельникова. И придется постоять на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Минске семибальная загруженность. Пробка на Сурганово и Орловской от Платонова до Сморговского тракта, на Козловой и проспекте Машерова от Платонова до Богдановича и еще на Ванеева от Долгобродской до второго велосипедного переулка.
0: Дорожный компас.

0: Коктейль «Любовь» предлагала только что Виктория Олешко. И это единственный коктейль, который можно и нужно выпивать каждый день. А еще только он помогает держаться на плаву в такую неиюльскую погоду. И помним, что рядом любимая музыка на Compass FM, она тоже держит нас на плаву. Сейчас как раз узнаем о ближайших планах в эфире. Скоро нам споет Григорий Лепс.
1: Я счастливый, как никто. Я счастливый лет уж 100.
0: До этого появятся «Градусы».
2: Я всегда помню о главном, когда засыпаю плавно.
0: А раньше всех услышим «Свинцовый туман».
3: Я знаю, придет тот день. Я знаю, настанет светлый час.
0: И все это ждем после выпуска новостей, но для начала информация для тех, кто в пути.
4: Дорожный компас.
0: Узнаем, где у нас пробки, и Яндекс.Карты показывают, что в Витебске это Замковое у пересечения с Ленина, тут ДТП. В Могилеве пробка на Челюскинцев от Вишневецкого до Мельникова, на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской и на Первомайской от Лепешинского до проспекта Мира. В Минске семибальная загруженность, придется постоять на Сургановой и Орловской от Якуба Колоса до Долгиновского тракта, на Козловой и проспекте Машерова от Платонова до Богдановича и еще на Куйбышева от Киселева до Сурганова.
4: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: И самое время узнать, что нового произошло в стране и в мире. Об этом нам расскажет Ирина Журавлик. Она уже в студии. Ира, добрый вечер. О чем будут новости?
1: И снова привет, Даша. Сейчас я расскажу, кто прибыл в Беларусь с официальным визитом и о том, какой новый образ актрисы Зендеи затмил саму Эйфелеву башню.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Беларусь с официальным двухдневным визитом сегодня, пишет Белта. Планируется, что Александр Лукашенко с узбекским коллегой рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. Центральной темой станет развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов. Среди двух десятков документов стороны также намерены подписать декларацию об установлении стратегического партнерства между странами. Конкурс среди поступающих на целевые места прогнозируют в медуниверситете, пишет Белта. По словам ректора вуза, на 782 места подали почти 1400 заявлений. Между тем, это самые высокие контрольные цифры приема на целевую форму подготовки по всем вузам страны. К слову, более 260 абитуриентов-целевиков имеют дипломы и аттестаты с отличием. Второй открытый чемпионат вооруженных сил по военно-прикладному парашютному многоборью проходит в Бресте сегодня, рассказали Минобороны. На трехэтапном соревновании участвуют 7 команд. Военнослужащие выполняют контрольные стрельбы, плавание на 100 метров, обмундирование с оружием на открытой воде, а также прыжки с парашютом и километровый марш-бросок. За ходом чемпионата наблюдают представители вооруженных сил Азербайджана и Вьетнама. И последнее. Новый образ актрисы Зендеи затмил Эйфелеву башню, пишет .by, на фоне которой она оказалась из-за промо-тура нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Фанаты оценили кинозвезду на редких кадрах с ее парижской фотосессии. Образ Зендеи в платье от Дживанши превзошел все предшествующие. Выбранный наряд создал Александр Маккуин для кутюрной коллекции 1997 года. Но ключевую роль сыграла маска ирландского шляпника Патрика Трейси. Она поразила своим повторением лика и конструкции жемчужины Эйфеля.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске без осадков, Могилеве и Минске обещают кратковременные дожди. Температура воздуха будет до плюс 12. Завтра днем в этих городах пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

0: Радио Компас FM.
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: Компас FM. Всегда по пути. Слушайте «Компас FM».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске без осадков, Могилеве и Минске обещают кратковременные дожди. Температура воздуха будет до плюс 12. Завтра днем в этих городах пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

беда постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат как

и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске без осадков, в Могилеве и Минске обещают кратковременные дожди. Температура воздуха будет до плюс 12. Завтра днем в этих городах пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Радио Компас FM.
1: Паруса палет, румеет как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: Компас FM. Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.